0: Ordner Jajel, Pierogus, Jajel, Plini, Jajel, Kvass, Jajel, Schanti, Johnny Chai, Jajel, Sushi, Jajel, Chi, Jajel, andere Suppe, Jajel, Sushi, Jajel, Jajel,
1: Du hast nur
0: gesagt? Nein, ich habe irgendwie was gemacht. Wie Johnny Jack. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Dam, Jajel, Sir, Jajel, Jajepini, Malako, Jajel, Jablalko, Jajel, Limonen, Jajel, Ananas, Jajel, Jajel, Sir, Jajel, Kruzegai, Schokolad, Jajel, Wabekunjimses.
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что? Курица? Ну я попугай. Медведь, почему? Мне страшно, мне страшно.
0: Попугай, это была шутка. Это была шутка.
1: Медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...

я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мне и достань мою дитину, мого Іванка. Боже.